0: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
1: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
2: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Узнай вайрак spkc.gov.lv.
3: Вау! Ничего себе предложение! Акустическая панель 2,7 метра, 16,99. Складской стеллаж 5 уровней, 19,99. Унитаз Домолетти с крышкой, всего 39,99. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Что делает Биг Банк?
4: Платит своим клиентам.
5: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Кока-Кола, Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
8: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора-клоуна или посети drclowns.lv.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
2: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl стоит того.
3: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на Big Bang LV.

0: Предложение супервыходных в Lidl с 4 июля. Маленькие сливовидные томаты 500 грамм, €49. Свиной шейный карбонат 1 килограмм, €3,79. И филе атлантического лосося 150 грамм, €2,89. Lidl стоит того.
1: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojošas stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās.
2: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Usticies pārbaudot!
3: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Foreverz, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой. Calvin.

0: Встречаем выходные! До 6 июля в магазинах Мего особые цены с Мего Драукс. Мороженое Мистер Биг 64 цента и туалетная бумага Ренова 4,99. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
1: Вау! Ничего себе предложение! Ножницы для газона Makita 79,99. Самоходная газонокосилка Окко 129 евро. Комплект садовой мебели, стол и 6 стульев 129 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.

0: un rende izsaukumu, lai kur tu būtu.
1: Сосед, встречаем выходные! До 6 июля в магазинах Мего особые цены с Мего Драукс. Мороженое Мистер Биг 64 цента и туалетная бумага Ренова 4,99. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
2: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Veikalos Maksima. Brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
4: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnītu attieksmi.
5: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl. Стоит того!
6: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.

0: ķekerus un rende izsaukumu, lai kur tu būtu. Salda. Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина LG на 9 килограммов, 399 евро. Аэрогриль 8 литров, 49,99. Холодильник Горение 268 литров, всего 249 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Сосед, встречаем выходные! До 6 июля в магазинах Мего особые цены с Мего Дрогс. Мороженое Мистер Биг 64 цента и туалетная бумага Ренова 4,99. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
4: Мяу-мяу-мяу-мяу.

0: страхуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его 3-го дня рождения. Заходи на if.lv.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

лета в Европе, это когда карта маршрута становится почти как сценарий приключенческого фильма. Сегодня Альпы, завтра Адриатика, послезавтра пекарня где-то в маленьком немецком городке, который вы случайно нашли на дороге. Но романтика быстро заканчивается там, где начинается бюджет, и особенно если он рассчитан на глаз. Автопутешествие по Европе держится на четырех финансовых китах. Топливо, платные дороги, ночлег и питание. И если один из них проседает в расчетах, поездка может неожиданно превратиться в квест «Найди банкомат срочно». Сегодня мы поговорим о том, как уехать в путешествие на своем автомобиле и не разориться. Первое. Топливо. В Европе разброс цен заметный. От дешевых регионов Центральной Европы до дорогих трасс Франции и Италии. Планировать расход по паспорту автомобиля – почти гарантированная ошибка. Реальный маршрут всегда длиннее. Объезды, пробки, спонтанные остановки у озера, которые нельзя было проехать мимо. Эксперты советуют закладывать запас минимум 15-20%. Второе. Дороги. В ЕС все зависит от страны. Где-то виньетка, как в Австрии или Чехии, где-то платные автобаны, как во Франции, Италии и Испании, а где-то свободные трассы, но с платными мостами и тоннелями. Онлайн-калькуляторы маршрутов помогают не гадать, а считать заранее, и это буквально спасает кошелек. Третье. Ночлег. Европа предлагает все. От кемпингов за условные 10-20 евро до отелей, которые съедают половину дневного бюджета. И здесь работает простое правило. Чем дальше от туристических центров, тем мягче цены. И четвертое. Еда. Завтраки в отелях, супермаркеты и уличная еда могут удержать бюджет в разумных рамках. А вот постоянные рестораны вдоль трасс умеют удивлять не только вкусом, но и счетом. В сумме маршрута стоит добавить еще 10-15% запаса на парковке в европейских городах, сувениры, музеи и те самые неплановые повороты, ради которых, собственно, мы и едем в путешествие на своем автомобиле.

0: Эксперты выяснили, какие модели доставляют владельцам меньше всего хлопот сразу после покупки. В центре внимания оказался период в 90 дней. Именно столько времени автомобилисты обычно присматриваются к новой машине и замечают первые недочеты. В опросе приняли участие 78 тысяч человек, как тех, кто купил автомобиль, так и тех, кто взял его в аренду. Все опрошенные были владельцами машин 26-го модельного года. Оценка шла по 10 категориям – от двигателя и ходовых качеств до дисплеев и цифровых технологий. Неожиданно для многих первое место досталось Nissan X-Trail. Модель получила высший балл за стартовое качество. Правда, трехцилиндровый турбомотор этого кроссовера не раз становился причиной отзывных кампаний. Некоторые клиенты жаловались на поломки. Производителю даже пришлось расширить гарантию на силовой агрегат. Но вот что важно, все эти проблемы проявляются намного позже первых трех месяцев. Серебро рейтинга досталось Ford Escape. Для многих это стало сюрпризом. Марка Ford за последние пару лет пережила целую волну отзывов. Но если верить реальным отзывам, Escape первые месяцы и тысячи километров владельцев не подводит. У кроссовера, кстати, отличные оценки по безопасности и богатый набор электронных ассистентов. Бронза у Buick Envision. Это интересный случай. Машину выпускают в Китае. Buick Envision уступает многим одноклассникам по оснащению, но как автомобиль добротный и предсказуемый.
1: Top Music.
2: Прямо сейчас.
1: Песня из Top
2: 20. Это Top 20. 17-я позиция.

0: Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Один из лучших способов по-настоящему познакомиться с новой страной – это поехать туда на машине. Однако путешествие может быть как прекрасным, так и напряженным. Вождение за границей может быть даже пугающим, особенно если вы не знаете местных нюансов. И вам приходится делить дорогу с другими участниками дорожного движения, которых вы, скорее всего, раздражаете. Потому что они просто возвращаются с работы домой, а вы тут мешаетесь. Чтобы выяснить, какие страны являются лучшими и худшими для иностранных водителей, было проанализировано 41 страна мира по ряду параметров, среди которых безопасность и качество дорожного движения, стоимость аренды, парковки и заправки автомобиля. По сумме баллов выбрали самые комфортные и дружелюбные страны для автотуристов. Начнем этот рейтинг с хвоста. В хвосте рейтинга оказались такие страны, как Израиль 3,2 и Аргентина с Колумбией 3,3. А топ-5 открывает Малайзия. Эта страна с довольно дешевым бензином. 0,46 доллара за литр. Качество дорог здесь оценили на 5,3 балла из 7 возможных, а стоимость парковки составляет 0,8 доллара в час. Топливо у Малайзии такое дешевое из-за собственных немаленьких запасов нефти. Ну а гостей страны восхитит переплетение самобытной культуры и ее традиции с современным ритмом жизни. Австралия находится на 4-м месте. Ну, тут, безусловно, есть на что посмотреть. А что касается комфорта для автопутешественников, то прокат автомобилей вам обойдется в 49 долларов в день. 7,5 долларов вы отдадите за час парковки. Одна из самых дорогих. В 22,5% оценивается загруженность дорог. И 5 показатель смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч человек. Португалия – третье место. Португалия стала одним из самых посещаемых мест в мире благодаря своему мягкому климату и сотням километров пляжей, а также множеству уникальных достопримечательностей, включая объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Если вы планируете поездку по Португалии, вы обнаружите низкий уровень заторов – 17,6%, и дороги высокого качества – почти 6 баллов. На втором месте оказалась Словения. Это идеальное место для автомобильного путешествия. Небольшие размеры и разнообразный ландшафт, чудесные пляжи на побережье Адриатического моря и прекрасные национальные парки. Путешественники в Словении могут воспользоваться дешевой внеуличной парковкой – 1 доллар в час.

Для сравнения, в Испании она обойдется в 2,5 доллара. Ну а на первом месте оказывается Испания. Испания является одной из самых посещаемых европейских стран и может предложить туристам от великолепных пляжей, гор в глубине страны до исторических и ярких городов, таких как Барселона и Мадрид. Если вы решите отправиться в путешествие по Испании, вас ждет низкий уровень пробок – 17,5%. Этот показатель говорит о том, насколько дольше будет длиться 30-минутная поездка по сравнению с базовыми условиями города без пробок. Относительно дешевый прокат автомобилей – 44 доллара в день. И безопасные дороги – 4 смерти в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч человек. Это был топ самых дружелюбных стран для иностранных автотуристов. Отдыхайте с удовольствием и на здоровье! Yeah.

Водителям стоит быть осторожнее с привычными напитками, такими как квас, кефир и безалкогольное пиво. Хоть и не считаются они алкогольными по документам, но могут создавать проблемы на дороге. Даже в нулевке обычно остается до 0,5% этанола. Это слишком мало для состояния опьянения. Но чувствительные алкотестеры вполне способны уловить пары спирта в выдыхаемом воздухе. Все упирается в детали, которые многие упускают из виду. Квас и кефир – продукты естественного брожения. В них неизбежно образуется немного спирта. Дозы, конечно, мизерные, на реакцию они никак не влияют. И с точки зрения обычной медицины пить их безопасно. Аналогичная история с безалкогольным пивом. Его фильтруют и очищают, но убрать алкоголь до нуля технологически почти нереально. Сразу после того, как сделал глоток свежего кваса или выпил стакан кефира, в дыхании может на мгновение появиться алкоголь. Это не опьянение, а так называемый остаточный эффект. Этанол просто задерживается во рту и дыхательных путях. Спустя небольшой промежуток времени показатели возвращаются к нулю. Здесь и кроется простое, но важное правило. Перед тем, как садиться за руль, после любого из этих напитков стоит выждать 10-15 минут. Именно столько нужно, чтобы микроскопические следы спирта исчезли, и у полиции на дороге не возникло лишних вопросов. Правда, количество тоже играет роль. Если, к примеру, залпом выпить пару литров свежего кваса, этанол может накопиться в более ощутимых объемах. Ситуация редкая, но теоретически способная исказить результаты проверки. Не стоит сбрасывать со счетов и общее состояние организма. Усталость, хронический недосып или прием лекарства сами по себе снижают скорость реакции и концентрацию. Даже если в напитке совсем нет спиртного, в таком состоянии управлять машиной рискованно. Сами по себе квас, кефир и безалкогольное пиво не делают человека пьяным. Но в вопросах вождения лучше исключить любые факторы, которые могут вызывать сомнения или повлиять на безопасность.

Многие водители почему-то думают, что главная характеристика топлива – это октановое число. На деле настоящая опасность скрывается в другом – вода, ржавчина, мелкая грязь и продукты старения горючего. Вот что способно быстро угробить форсунки, бензонасос, свечи и катализатор. Современные моторы с непосредственным впрыском особенно уязвимы. Топливная система у них работает под давлением – сотни атмосфер, а зазоры внутри форсунок – микроны. Любая песчинка или крошечная капля воды нарушает распыление, провоцирует перегрев и ускоряет износ деталей. Симптомы обычно не заставляют себя ждать. Двигатель начинает работать с перебоями, появляются рыбки, толчки при движении, машина с трудом заводится. Если на приборной панели загорелся check engine, упала реакция на газ или пропала тяга, тянуть с визитом в сервис точно не стоит. После подозрительной заправки как можно скорее лучше заглушить мотор. Если агрегат работает ровно, можно попробовать разбавить плохое топливо качественным и аккуратно выработать смесь. А вот когда мотор троит, дымит или слышна детонация, эвакуатор – единственный разумный вариант. В автосервисе не стоит ограничиваться простым удалением ошибок из памяти блока управления. По-хорошему нужен полный осмотр, проверка давления в рампе, тест работы насоса, оценка состояния свечей и фильтра. Если есть подозрения на внутреннее повреждение, делают эндоскопию цилиндров. Промывка системы помогает не всегда. Когда внутри бака оказалась вода, грязь или ржавчина, придется действовать основательно. Слить отстой, почистить бак, продуть магистрали и заменить все фильтры. В запущенных случаях нужно чистить или менять форсунки. Финальный этап – контрольная проверка. После всех процедур обязательно смотрят давление в топливной системе. Убеждаются, что ошибки не появляются и оценивают, насколько стабильно работает двигатель. Только тогда можно быть уверенным, что проблема решена.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
2: Что делает Big Bank?
1: Платит своим клиентам.
2: Big Bank платит своим клиентам?
1: Да, Big Bank платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 eiro. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 eiro.
7: Top, top, top!
8: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
9: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl стоит того!
10: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus paraksta elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
11: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
12: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
13: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
12: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
14: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Foreverz, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлеб.

Добеле. 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс. 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.

сильную грозу, лучше воздержаться от поездок на автомобиле. Однако, если все же необходимо ехать, нужно знать определенные правила безопасной езды. Причем это касается как поведения водителя за рулем, так и состояния определенных компонентов автомобиля. Безопасная эксплуатация автомобиля в грозу и дождь зависит от многих факторов. Это состояние дороги, это видимость и, конечно же, исправность ключевых автозапчастей. Давайте разберемся, на что следует обратить внимание. Ну и, конечно же, первым делом надо помнить, что в грозу опасно заправлять автомобиль. Так что дождитесь улучшения погодных условий и тогда заправляйте автомобиль. При подготовке к сезону дождей не пренебрегайте проверкой автозапчастей на исправность. Износ ключевых компонентов снижает устойчивость автомобиля, им становится сложнее управлять. Рекомендую обратить внимание на следующие детали. Шины и колеса. Оптимальная глубина протектора, как мы знаем, не менее 3-4 мм. Корректное давление. Отсутствие механических повреждений и качественная балансировка критически важны для обеспечения максимального коэффициента сцепления с мокрым покрытием. Тормозная система. Убедитесь, что тормозные колодки и диски исправны. Проверьте уровень тормозной жидкости и тормозные шланги на наличие утечек и трещин. Светотехника. Уже сейчас видно, что световой день становится короче. Убедитесь, что все световые приборы исправны и работают корректно. На старых моделях можно попробовать заменить детали самостоятельно, но с новыми моделями лучше не экспериментировать. Может оказаться себе дороже. Резинотехнические изделия. Обратите внимание на втулки стабилизатора и сайлентблоки. От исправности этих деталей зависит устойчивость автомобиля к мокрым дорогам, особенно на поворотах. Признаками износа могут стать характерные стуки при проезде неровностей и валкость в поворотах. При выборе комплектации

комплектующих важно учитывать и их соответствие оригинальным техническим характеристикам и устойчивость к воздействию влаги и дорожных реагентов. Езда по глубоким лужам требует осторожности и внимательности. Чтобы избежать повреждения автомобиля, обратите внимание на следующие факторы. Глубина лужи. Безопасно считается глубина не выше середины колеса. Перед въездом можно ориентироваться на другие автомобили или проверить лично. Техника движения. Двигайтесь на низкой передаче, первая или вторая. Поддерживайте постоянные обороты двигателя. Избегайте резких маневров и перестроений. Двигайтесь медленно, без остановок. Что сделать после проезда? Несколько раз плавно нажать на педаль, чтобы просушить тормоза. Не лишним окажется и проверка воздушного фильтра на влажность. Осмотрите пыльники шрусов. И, конечно же, двигатель, его работа. Если он все-таки заглох во время проезда через лужу, не пытайтесь сразу запустить его снова. Возможно, попадание воды в цилиндры. Это может привести к гидроудару и разрушению поршневой группы. А это уже дорого.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām līdz 27. jūlijam. Batoniņš Kinder Pingui 120 grami iepakojumā 1,99 €. Ar mans Rimi karti Cepumi Rimi 3 veidi no 175 gramiem 1,49 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri 3,99 €. Rimi.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
3: Страхуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
4: Вау! Ничего себе предложение! Акустическая панель 2,7 метра, 16,99. Складской стеллаж 5 уровней, 19,99. Унитаз Домолетти с крышкой, всего 39,99. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Tev nav laika гайдить брейнумс. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Сайнецкая здоровье с вейцаем.
6: Предложение супервыходных в Lidl с 4 июля. Маленькие сливовидные томаты 500 грамм, €49. Свиной шейный карбонат 1 килограмм, 3,79. И филе атлантического лосося 150 грамм, 2,89. Lidl стоит того.
7: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3 на

перегрев двигателя – ситуация, способная выбить из колеи даже не новичка. Но вместо паники лучше действовать по четкому алгоритму. Плавно сбросьте скорость, уйдите на обочину и включите аварийку. Если из-под капота уже идет дым, будьте вдвойне осторожны. Когда явного дыма нет, двигателя лучше не глушить, а включить отопитель салона на полную мощность. Это поможет распределить излишки тепла. Зато строжайший запрет открывать капот или снимать крышку расширительного бачка. Вас может ошпарить кипятком или ядовитым паром под давлением. Кстати, насчет охлаждения. Поливать раскаленным мотор или радиатор холодной водой – верный способ убить мотор термическим ударом. Лучшее решение здесь – просто подождать, пока агрегат остынет естественным образом. Частая причина беды – это утечка антифриза. Если уровень охлаждающей жидкости упал, ее можно долить на месте. Однако это временная мера. Настоящую причину должен искать специалист. А вот и другая напасть. Тополиный пух, листва и грязь, забившие соты радиатора. В этом случае выход простой – промывка. Чтобы проверить, есть ли жидкость в системе, включите печку. Пошел горячий воздух – хорошо, можно попробовать продолжить путь. Если же из дефлекторов дует холодом, глушите мотор и вызывайте эвакуатор. Ехать дальше – прямой риск загнуть движок. В общем-то, если есть сомнения, не пытайтесь лезть в мотор сами. Ошибка в такой ситуации может легко удвоить или даже утроить счет за ремонт.

0: Правительство Латвии поддержало поправки к закону о дорожном движении, которые уточняют, в каких случаях водители будут обязаны сообщить о ДТП в полицию, а также расширяют возможности оформления аварии по Европротоколу. Согласно изменениям, полиция сможет дистанционно оценивать обстоятельства происшествия и консультировать участников аварий, принимая решение о необходимости выезда патруля на место. Обязательное сообщение в полицию по-прежнему потребуется, если в ДТП есть пострадавшие. Повреждены более двух автомобилей, причинен серьезный ущерб транспортному средству, повреждено имущество третьих лиц, дорожная инфраструктура или автомобиль, водитель которого отсутствует на месте. Также обращаться в полицию придется при наезде на дикое животное, подозрение, что один из водителей находится в состоянии алкогольного опьянения или если участники аварии не могут договориться. Поправки также позволят оформлять согласованное извещение о ДТП даже в случаях, когда в аварии участвуют более двух автомобилей. Если полиция не даст иных указаний, водители смогут заполнить документы и покинуть место происшествия. Кроме того, законопроект устраняет пробел в законодательстве, запрещая водителям употреблять алкоголь или другие одурманивающие вещества до завершения оформления ДТП. Изменения должны одобрить Сейм Латвии.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП-20.
1: Это ТОП-20.
2: Место номер 8. 8.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Формула-1. Гран-при Великобритании. Превью этапа. Гонка в Сильверстоуне в последние годы обычно находилась на экваторе сезона. Но в этом году после отмены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии календарь до сих пор не закрыт. Неизвестно, сколько в итоге будет этапов и где завершится этот сезон. Концовка календаря этого года будет утверждена в середине июля, то есть в середине этого месяца, в дни проведения Гран-при Бельгии. Интересно, какой она в итоге окажется. Вариант с Барселоной и Портимао в конце кажется более любопытным, чем версия с двумя гонками в Вегасе. Как интересно, в этом году меняется расстановка сил. В конце срока действия регламента перемены за счет обновления почти незаметно. А сейчас можно легко отыграть несколько мест, как в случае с Red Bull Racing в Шпильберге. Появление еще одного претендента на победы добавляет интриги. Хотя статистика сезона скорее говорит об отсутствии конкуренции. У Mercedes 7 побед в 8 этапах. Если они и дальше будут доминировать столь же уверенно, судьба Кубка конструкторов может решиться уже к Сингапуру. С чемпионским титулом все традиционно сложнее. В прошлом году Кими Антонелли неудачно провел европейскую часть сезона. Сейчас тоже пока не складывается. Джордж Рассел быстро сокращает отставание. 15 очков у Кими в двух последних гран-при против 43 у Джорджа. Три оставшихся до летнего перерыва этапа сыграют важную роль. Сейчас напарников по Mercedes разделяют 40 очков. Если Антонелли увеличит преимущество, у него появится реальный шанс довести сезон до победы. Если Джордж сравняет, то он своего уже не упустит. Наблюдать за этой борьбой и тем более с участием Хэмилтона и Ферстаппена будет интересно. Несмотря на доминирование одной команды, гонки в этом году на загляденье. Первая гонка Формулы-1 прошла 13 мая 1950 года в Сильверстоуне. Первый этап с субботним спринтом тоже прошел в Сильверстоуне 18 июля 2021 года. В этот уикенд мы увидим 28-й этап с субботним спринтом в истории Формулы-1. Чаще других выигрывал спринт Макс Ферстаппен. У него 13 побед. У Ландо Норриса 4, у Пиастри и Рассела по 3, у Боттаса 2, у Переса и Хэмилтона по 1. Далеко не сразу, но публика привыкла к этому формату, у которого есть свои слабые места, но все же он лучше каких-то искусственных решений, которые как-то работают в молодежных сериях, но не в чемпионате мира. Аншлаг в Сильверстоуне – традиция Формулы-1. Уже в 1950-м гонка собрала 100 тысяч зрителей. Сегодня днем жарко, днем до 27 градусов тепла, 18% вероятности.

Вероятность дождя. В воскресенье тоже жарко. 28. Солнечно и без осадков. Букмекеры фаворитом этого гран-при считают лидера личного зачета Кими Антонелли. Второй в этом рейтинге Джордж Рассел. Третий – Хэмилтон. Макс Ферстаппен поднялся на четвертую строчку, опередив Леклера. В личном зачете лидирует Кими Антонелли. Второй в рейтинге – его опытный напарник Рассел. Далее идет Хэмилтон, Леклер, Ферстаппен, Норрис и Пиастри. В Кубке конструкторов букмекеры считают победу Mercedes почти гарантированной. На втором месте в рейтинге Ferrari. Далее идет McLaren и Red Bull. Спринт сегодня в 2 дня, квалификация в 6 вечера. А главная гонка завтра в воскресенье в 5 вечера по латвийскому времени.

Когда-то велосипед был просто способом добраться из точки А в точку Б. Сегодня это еще и способ объехать пробки, сэкономить на топливе и заодно устроить себе мини-путешествие. Хорошая новость для любителей двух колес. В ближайшее время между Вэцеки и Царниковой появится современная велосипедная дорожка. Проект разделен на два этапа. На первом построят почти 400 метров общей пешеходно-велосипедной дорожки от границы Риги до транспортного узла в Вэцеке. Она соединится с уже существующей велодорожкой в Царникове, создав единый региональный маршрут. Второй этап значительно масштабнее. Почти 1,5 километра новой инфраструктуры от транспортного узла до проспекта Вэцеке. Большую часть пути займет 3-метровая в ширину велодорожка. На участке между железнодорожной станцией и проспектом Мангалю протяженностью около 330 метров будет построена общая пешеходная и велосипедная инфраструктура шириной 4 метра, которая также будет использоваться для движения автомобилей и доступа к парковочным местам. Развитие велоинфраструктуры в столице продолжается сразу по нескольким направлениям. Уже этим летом завершат маршруты Рига-Бабита-Пинки, Рига-Кекова и Рига-Улбрака. В планах также новая велодорожка на набережной 11 ноября и еще несколько маршрутов в разных районах города.

панорамная крыша сегодня встречается и на дорогих автомобилях, и на массовых кроссоверах и моделях среднего класса. Летом она напрямую влияет на температуру в салоне, нагрузку на кондиционер и комфорт водителя. Если на солнце оставить машину, разница между обычной жесткой крышей и панорамной стеклянной становится колоссальной. Металлическая поверхность, конечно, раскаляется, но тепло от нее отделяет обивка потолка, слой шумоизоляции и воздушная прослойка. Такая конструкция работает надежным тепловым барьером. Со стеклом все иначе. Даже заводская тонировка и защитные покрытия все равно пропускают часть солнечной энергии внутри. Чем больше площадь остекления, тем сильнее тепловая нагрузка на салон. Особенно это чувствуется после длительной стоянки. Воздух вверху салона мгновенно нагревается. Шторки начинают буквально пылать, а водитель и пассажиры при посадке ощущают мощный поток жара сверху. Кондиционеру приходится тратить время не просто на охлаждение воздуха. Ему нужно остудить сиденье, переднюю панель, подлокотник и даже ремни безопасности. Именно поэтому первые минуты после запуска климата в такой машине ощущается как в бане. Заводская тонировка, кстати, проблему кардинально не решает. Она делает свет не таким ярким и задерживает ультрафиолет. Зато инфракрасное излучение, то есть чистое тепло, проходит сквозь стекло гораздо активнее, чем сквозь утепленную металлическую крышу. Сильнее всего это ощущают высокие водители и пассажиры на заднем ряду. У них голова почти упирается в стекло. Правильное использование шторки летом может немного облегчить жизнь. Если машина стоит под открытым солнцем, лучше закрывать ее заранее. Приоткрытая панорамная крыша на малой скорости может помочь быстрее выдуть жар из верхней зоны. Появляется турбулентность, падает акустический комфорт, а нагрузка на механизм растет. На высокой скорости логичнее закрыть шторку и включить климат-контроль. Однако главная головная боль владельцев панорамных крыш – не нагрев, а грязь. После мойки, дождя или стоянки под деревьями в желобах направляющих скапливается песок, листья, пыльца и дорожная грязь. Когда стеклянная панель начинает двигаться, весь этот коктейль попадает в механизм. Результат – скрипы, рывки, перекосы и повышенная нагрузка на моторедуктор. Дренажи панорамы отвечают за отвод воды.

воды через каналы в стойках кузова. Летом они забиваются пухом, пыльцой и мелкими листочками. Первые звоночки – влажная обивка потолка, мокрые стойки, запах сырости в салоне и запотевание стекол без видимой причины. Продувать дренажи нужно аккуратно. Слишком мощный поток воздуха может сорвать шланг со штуцера, и вся вода пойдет прямо внутрь автомобиля. Уплотнители тоже требуют внимания. Их задача – не абсолютная герметизация, а лишь снижение попадания воды и шума. Основной объем влаги должна отводить дренажная система. Летом резина пересыхает, впитывает пыль и начинает скрипеть. Уплотнители следует протирать мягкой тканью и обрабатывать средствами для резины без растворителей. Еще одна популярная ошибка – закрывать люк, не проверив проем. Защита от защемления срабатывает не всегда, или ее просто нет. Поэтому лучше убедиться, что проем чист. А термальная пленка может снизить нагрев и повысить комфорт. Но дешевый материал будет пузыриться, мутнеть и создавать на стекле лишнее напряжение. Так что перед установкой лучше проверить рекомендации для именно своей модели.

0: Delfi Jaunsalvē.
1: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirti. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai ar nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
2: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
3: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются. С 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
4: Утро начинается не с кофе, а с них.
5: Любой рабочий
6: день.
5: Доброе
6: утро. Я не вижу тебя целых два дня. Как это прекрасно.
7: Да, но если хотите видеть нас и, более того, слышать нас 24/7, а может быть в определенное...
6: Да не пугай меня, я не буду так много работать.
7: Для этого есть наше приложение, которое прекрасно работает в наших всех телефонах и смартфонах. Обновляйте приложение Топ Радио Латвия. Если у вас еще оно не установлено, устанавливайте. Там будут конкурсы, там будут призы и подарки.
6: Подарочки мы уже подготавливаем.
7: Подарочки
8: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam saldie tumši sarkanie ķirši 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti saldējums Magnum ar zemenēm vai mandelēm 81 vai 83 grami 79 centi. Šķīstošā kafija Jakobs Kronat Gold 200 gramu 5,99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбибас вейцаем.
4: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле. 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс. 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок дар. Romeo. Aibe, всегда под рукой.
5: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
6: Предложение супервыходных в Lidl с 4 июля. Маленькие сливовидные томаты 500 грамм, евро 49. Свиной шейный карбонат 1 килограмм, 3,79. И филе атлантического лосося 150 грамм, 2,89. Lidl стоит того.
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
8: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3

0: Сет, встречаем выходные! До 6 июля в магазинах Мего особые цены с Мего Драукс. Мороженое Мистер Биг 64 цента и туалетная бумага Реново 4,99. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
1: Топ Мьюзик. Песня из Топ 20.

0: Tīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде Докторов Клоунов. Подай заявку в школу Докторов Клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
2: На улице жарко? Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
3: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle! Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2 eiro 99 centi un Sula vai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
4: Top, top!
5: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
6: Что делает Биг Банк?
5: Платит своим клиентам.
6: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
7: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
8: Veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 2. līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 65 centi. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
9: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs

0: tīklā. Atbalsta Star FM, Delfis, Jaunsalvē.
1: В магазинах Lidl все для уборки дома. Облегчи свою повседневную жизнь с помощью полезных устройств. Со 2 июля беспроводной циклонный пылесос 89 евро, аккумуляторный пылесос 35 евро и швабра для мытья пола 8 евро. Lidl стоит того.
2: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnu.

0: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: В магазинах Lidl все для уборки дома. Облегчи свою повседневную жизнь с помощью полезных устройств. Со 2 июля беспроводной циклонный пылесос 89 евро. Аккумуляторный пылесос 35 евро. И швабра для мытья пола 8 евро. Lidl. Стоит того.
2: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
4: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē drošināts ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.

0: Bet.lv un saņem pelnīto attieksmi.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3

0: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитцискас дарбибас вейцайям.
3: Утро начинается не с кофе, а с них.
4: Любой рабочий
5: доброе
4: день.
5: Доброе утро. Я не вижу тебя целых два дня. Как это прекрасно.
4: Да, но если хотите видеть нас и, более того, слышать нас 24/7, а может быть в определенное...
5: Да не пугай меня, я не буду так много работать.
4: Для этого есть наше приложение, которое прекрасно работает в наших всех телефонах и смартфонов. Обновляйте приложение Топ Радио Латвия. Если у вас еще оно не установлено, устанавливайте. Там будут конкурсы, там будут призы и подарки сделаем.
5: Подарочки мы уже подготавливаем.
4: Подарочки
6: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
7: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un remdē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
8: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakstē elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
9: Tā bija parasti Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirti. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi. Vai ne?
10: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
11: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
12: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на Big Bang LV.
13: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Евроникс.лв.

0: Нюрнеточка, Жанулька, Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē BITLV un bites salonos. Bite.
3: Ты слышала, что Big Bang платят своим клиентам?
4: Что делает Big Bang?
3: Платит своим клиентам.
4: Big Bang платит своим клиентам?
3: Да, Big Bang платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

0: диджей Мишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сосед, встречаем выходные! До 6 июля в магазинах Мего особые цены с Мего Дрогс. Мороженое Мистер Биг 64 цента и туалетная бумага Реново 4,99. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
2: Топ Мьюзик. Песня из Топ 20.
3: Это Топ 20. 17-я позиция.

0: Vasaras sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Утро начинается не с кофе, а с них.
3: Любой рабочий
4: день.
3: Доброе
4: утро. Я не вижу тебя целых два дня. Как это прекрасно.
5: Да, но если хотите видеть нас и, более того, слышать нас 24/7, а может быть в определенное...
4: Да не пугай меня, я не буду так много работать.
5: Для этого есть наше приложение, которое прекрасно работает в наших всех телефонах и смартфонах. Обновляйте приложение Топ Радио Латвия, если у вас еще оно не...

стиле. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.

0: Тремешкин. RelayFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Tas ir viņš!
3: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
4: Salga.
0: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Фондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv.

0: www.radiofest.lv.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Что делает Биг Банк?
1: Платит своим клиентам.
2: Биг Банк платит своим клиентам?
1: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

0: Топ-радио Weekend.
1: Салют, Топ-радио, мы дуэт Свенки Тюнс, и это Шоуленд. Еженедельное часовое радиошоу.

to my head.

0: Anyway, we see them, we a bang pan another one. Bust up 4-5 Nanko one Remington. Any boy, this ball at on them in a Clinton.
1: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
2: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus pārakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
4: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
5: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
6: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.